0: фуксом по пропиалу. Фукси по муку средства замена.
1: Jaz nikdar te ne pozabim, ko s kulisom zdaj se vozim in vsak mesec plačam še o